0: эта часть полотна обрушилась, да?
1: Да.
0: Где мы сейчас находимся?
1: Да.
0: На вот эту часть железнодорожного моста.
2: Эту часть полностью проект сделали, так как, чтобы не останавливать движение по правой стороне, посчитали, как работает без остановки.
3: 谁也没有料想到，仅仅间隔了九个月，克里米亚大桥。